0: Прочедес Ісус, видит Якобом Зебедей, et Йоаннем фратрем ейус, et вокавит ейус.
1: Ili autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum.